0: Радио. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

0: Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Перешинель, пошли домой. К золе и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ бой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.
1: С Днем Победы! Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Танцевальное радио «Центр ФМ».
3: Новый трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холод.

0: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни, когда

тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

0: ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Белорусский трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы –

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В субботу во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Танцевальное радио Центр ФМ.
1: Новый трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительном послании по случаю Дня Победы подчеркнул президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление глобального кризиса безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену победы и величие подвига солдат и тружеников тыла. Их несгибаемая стойкость и самоотверженность навсегда определили судьбу наших братских народов и всего человечества. Даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд. Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», отметил президент. Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что победу Великой Отечественной нельзя забыть. Об этом информирует Белта. «Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой», отметил белорусский лидер. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил соотечественников с 81-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. День Победы является одним из самых главных и священных праздников на белорусской земле. Это великое наследие поколения победителей воплощает в себе беспримерный героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость Родины, освободивших Европу и весь мир от фашистского порабощения. Сегодня в 12:00 память погибших в Великой Отечественной войне Беларусь почтит общенациональной минутой молчания в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны. Скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. В Гродненской области установят 85 красных звезд на захоронениях ветеранов. Уже второй год реализуется уникальный патриотический проект «Красная звезда героя». Вместе с молодежью активисты разыскивают на старых сельских и городских кладбищах могилы ушедших уже в мирное время ветеранов. Захоронения приводят в порядок, но главное, крепят на памятник большую красную хрустальную звезду, чтобы все знали и видели, где покоится герой Великой Отечественной войны. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр-ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета.

0: Днем Победы. Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9 – осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат.

высоте. Светила, спадая, ракета.

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? Она ж

0: Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений. Белорусский трек.
3: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь в тихий час завидал на вас.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года навсегда стала священной датой для каждого белоруса, напоминающая о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству. По приглашению Владимира Путина Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями присутствует на параде. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание зарубежным лидерам с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к лидерам стран Содружества независимых государств, Александр Лукашенко подчеркнул, что священная дата 9 мая навечно вписана в судьбы советских народов, и спустя десятилетия величие подвига героев Отечества не меркнет. Память о тех, кто ценой невероятных усилий и собственной жизни подарил нам свободу, является нравственным компасом и предостережением от повторения трагедии прошлого, отметил президент. Память жива. С самого утра жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы, отдавая дань памяти героям. Минчане и гости столицы с раннего утра несут цветы к монументу. Беларусь 9 мая почтит память погибших в Великой Отечественной войне. Общенациональной минутой молчания. Она начнется в 12:00. В это время в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и в других общественных местах прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В храмах дадут колокольный набат, в транспорте прозвучат сигнальные гудки, а в некоторых местах движение временно приостановят. Областная патриотическая акция «Склоняем головы перед героями Великой Победы» объединяет поколения и передает пламя памяти от сердца к сердцу. Дань уважения защитникам отчизны отдали учащиеся Костюковической средней школы номер 1. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Новый трек!

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: одному шалит пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: С Днем Победы! Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

0: Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: С Днем Победы!

0: весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама.
3: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
4: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
5: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом.

0: От Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но бороду не бросал шофер.

0: Дома дела, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: С Днем Победы!

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Александр Лукашенко возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Память участников Великой Отечественной войны почтили президент Беларуси Александр Лукашенко, российский лидер Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиев и другие лидеры стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении народу Украины по случаю Дня Победы подчеркнул, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами стран обречены на провал. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны долголетия и здоровья, а украинцам – скорейшего установления мира и согласия. В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, в работу городского наземного пассажирского транспорта внесены изменения. В трассы маршрутов пассажирского транспорта и периоды ограничения движения могут вноситься оперативные изменения. Изменения опубликованы на сайте Минск-Транс. Беларусь 9 мая почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания. Она начнется в 12:00. В это время в эфире телевидения и радио в воинских коллективах, на улицах, площадях и в других общественных местах прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В рамках дадут колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки, а в некоторых местах движение временно приостановят. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. УП «Мингаз» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа. Мирного неба, неиссякаемой энергии новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы! Простой!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде песнеца.

0: а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненасть приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
1: С Днем Победы! Новый трек.

0: Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

сдался тебе, солдат. Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы –

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на нормализацию сложной напряженной обстановки в мире. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Москве, передает Белта. На вопрос о вооружении, имеющемся в распоряжении вооруженных сил России и Беларуси, Александр Лукашенко ответил: «Я знаю хорошо ваши вооружения, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть, кое-что мы приобрели у вас. Поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия». Руководители коллектива Министерства информации и республиканских СМИ, в том числе Дмитрий Жук, приняли участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы над фашизмом. Центральным событием стало народное возложение цветов к монументу Победы, в рамках которого присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны. Праздничные программы в День Победы в каждом уголке Беларуси, эпицентр по традиции в столице. Утром на главных площадках развернулись ярмарки и интерактивные зоны, одна из них у Дворца спорта. В продолжении темы к монументу, который олицетворяет силу и мощь народов-победителей, идут сотни людей, представители власти, общественных объединений, политических партий, предприятий, деятели науки и культуры, спортсмены, молодежь. Цветы возлагают и к вечному огню. Нести цветы сюда будут весь день. Несмотря на возраст, придут и ветераны, которым в наши дни в среднем в районе 100 лет. В Гродно состоялось масштабное шествие в честь 81-й годовщины Победы. Колонна прошла от Советской площади до площади Ленина, где была развернута главная праздничная сцена. По сути следования, участники возложили цветы к памятнику Василия Соколовского, военачальника маршала Советского Союза, героя Советского Союза. В акции приняли участие руководители области и города, работники предприятий, учреждений, члены общественных объединений, молодежь, горожане. Новости компании. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zika – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. «Опомингаз» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа, мирного неба, неиссякаемой энергии, новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Белорусь!

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Днем Победы. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Новый трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама.
3: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
4: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
5: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Кстати, по 31 июля проходит

0: традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на нормализацию сложной напряженной обстановки в мире. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Москве, передает Белта. На вопрос о вооружении, имеющемся в распоряжении вооруженных сил Республики Беларусь, Александр Лукашенко ответил: «Я знаю хорошо ваше вооружение, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть». По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне руководство и сотрудники Министерства иностранных дел возложили цветы к стеле Минск «Город-герой». Об этом сообщает пресс-служба МИД. На мероприятии первый заместитель министра иностранных дел заявил: «Сегодня коллектив Министерства иностранных дел по поручению главы Максима Рженкова, а также по зову сердца возложили цветы к монументу Минск «Город-герой». Это знаковое место, расположенное возле Музея истории Великой Отечественной войны. Не только для всех белорусов, но и для всех тех, кто чтит память о прошедших событиях». Знамя Победы подняли над Гродненским областным драматическим театром. В Гродно хранят верность традициям. Каждый год 9 мая на флагштоке драматического театра водружается копия Знамени Победы, открывая череду памятных торжеств. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герои» стал местом проведения праздничного митинга в честь Дня Победы. Масштабное мероприятие привлекло внимание тысячи людей. В митинге приняли участие около 35 тысяч человек. Ветераны, представители молодежи, семьи с детьми и гости города собрались, чтобы почтить память героев, передает Белта. Утром 9 мая многие жители Бреста приходят в Брестскую крепость. Для них это долг памяти. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. УП «Мингаз» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа, мирного неба, неиссякаемой энергии новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Танцевальное радио «Центр ФМ».
3: Новый трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватки тайком, ты слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.

0: И теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: С Днем Победы!

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на белорусскую жанчыну. Яна з упевненостью глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскравае моё життё, яскравая я». Подрабязней на сайте zika.by і по телефону 8029-324-6666.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: На границе

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Белорусский трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя чести воинской и правды, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена, чтоб не пылать земному шару снова. Солдатской крови пролито сполна, чтоб помнил враг урон.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский народ получают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Зарубежные лидеры, видные деятели различных сфер и руководители международных организаций направляют белорусскому народу пожелания мира, благополучия и процветания, а также выражают теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла. В своем поздравительном послании президент России Владимир Путин отметил, что День Победы навсегда вошел в общую историю двух стран как символ мужества, героизма и самоотверженности. Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие прошло на Красной площади в Москве, об этом сообщает служба Пул-1. По завершении военного парада Александр Лукашенко вместе с главами делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата в знак памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. После возвращения в Минск глава государства примет участие в запланированных торжественных мероприятиях в столице Беларуси. В Гродно прошла церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в возложении приняло руководство Гродненского областного и городского исполнительных комитетов, представители трудовых коллективов, общественных объединений и организаций, ветераны, а также жители и гости города Гродно. Праздничный парад прошел в День Победы по улицам Могилева. Торжественная колонна двигалась от площади Ленина по улице Первомайской. Финальной точкой маршрута стала площадь Славы. Старт параду дали дети. Воспитанники детских садов города в стилизованных костюмах прошли по площади Ленина. Народный артист России Олег Газманов на главной концертной площадке Минском сцене у Дворца спорта. Вместе с белорусскими певцами он исполнил песню «День Победы». Несмотря на проливной дождь и ветер, на голос Олега Газманова пришли люди, а площадка заполнилась зрителями. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. «Упоминг-газ» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа, мирного неба, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Новый трек.
3: Tell me a story.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Днем Победы. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: субботу во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Пой гармоника вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холод.

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Пришли к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества, Красной армии богатырь.

поздравление с отечественником с 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне направил президент. 9 мая 1945 года навсегда стала священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству, говорится в послании. Александр Лукашенко убежден, правда о великой победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Президент принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве. Утром на Красной площади глава государства присутствовал на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Вместе с другими прибывшими в российскую столицу лидерами стран и ветеранами Александр Лукашенко наблюдал за парадом с трибуны. В память о павших в годы войны была объявлена минута молчания. Тема общей Великой Победы и важности сохранения памяти о ней звучала на встрече президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко прибыл в Москву еще накануне. Владимир Путин поблагодарил коллегу за приезд и возможность вместе встретить праздник. Главы государств уделили внимание деловой повестке. В прошлом году товарооборот между странами составил рекордные 55 миллиардов долларов. За 5 лет прирост почти 40%. Беларусь входит в пятерку важнейших торговых партнеров России. Та, в свою очередь, основной рынок сбыта для белорусских товаров. Президент Беларуси поздравил с Днем Победы зарубежных лидеров. Послания, направленные президентом Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер-министру Словакии, народам Молдовы и Украины. Также Александр Лукашенко направил поздравления первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, представителям высшего руководства Российской Федерации и патриарху Московскому и всея Руси, руководителям международных и региональных организаций. Теперь новости наших деловых партнеров. УП «Мингаз» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа, мирного неба, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы –

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: В походах наших, в боях с врагами, долго будут люди петь.

тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим.

0: Давай закурим, товарищ мой.
1: С Днем Победы. Реклама.
2: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: на радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
2: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля. До церемонии возложения белорусский лидер принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства наблюдал за военным парадом на Красной площади. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая. Накануне торжества в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне глава белорусского государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. День Победы страна всегда отмечает масштабно. Это любимый народный праздник. Люди поздравляют друг друга и даже несмотря на переменчивую погоду, идут семьями к памятным местам и на локации массовых гуляний. Официальные торжества в Минске еще утром стартовали на площади Победы к монументу, который олицетворяет силу и мощь народов-победителей. Идут сотни человек, представители власти, общественных объединений, политических партий, предприятий, деятели науки и культуры, спортсмены, молодежь. Цветы возлагают и к вечному огню, символу неугасаемой памяти о подвиге народа. Беларусь помнит каждого, а ровно в полдень прошла общенациональная минута молчания в знак глубокого уважения и памяти. На улицах и в общественных местах, в эфирах радио и ТВ, под бьющие в самое сердце удары метронома, на минуту страна замерла. Этих 60 секунд тишины – священная дань памяти тем, чьи жизни унесла страшная и безжалостная война. Жертв концлагерей, сожженных заживо мирных жителей, павших в боях солдат, партизан и подпольщиков. День Победы отмечают сегодня и в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». В эти выходные из столицы запустили специальные экспресс-автобусы, чтобы все желающие могли добраться с комфортом. А желающих провести 9 мая в месте, где буквально каждый метр прописан военной тематикой, достаточно много. С самого утра открыты экскурсионные зоны. Можно пострелять из охлащенного оружия, выиграть памятные призы в различных конкурсах, на расстоянии вытянутой руки рассмотреть военную технику, послушать песни военных лет, угоститься солдатской кашей и, если хватит сил, преодолеть тропу разведчика. Теперь новости наших деловых партнеров. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником. 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. УП «Мингаз» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества и несгибаемой воли нашего народа, мирного неба, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо родной Беларуси. Чтим прошлое, строим будущее. Я Евгений Лашковский. С Днем Победы!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы –

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
1: По материалам

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Весь день в эфире «Центр-ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу. Поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
5: С праздником!
2: Белорусский трек.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Ка на безымянной высоте светила, спадая, ракета.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Президент принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве. Утром на Красной площади глава государства присутствовал на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Вместе с другими прибывшими в российскую столицу лидерами стран и ветеранами Александр Лукашенко наблюдал за парадом с трибуны. В память о павших в годы войны была объявлена минута молчания. Память поколений живет вечно. Тысячи минчан приняли участие в народном возложении цветов в Минске. На торжественную церемонию прибыли высшие должностные лица, представители общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов. Среди собравшихся ветераны, журналисты, активисты Белой Руси, Белорусского фонда мира и Красного Креста, БСЖ, БРСМ, представители профсоюзов и политических партий. Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Беларуси в конце июня. Трехдневная программа конгресса будет посвящена борьбе с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире. Их подвиг будут чтить и помнить. В Витебской области открыли восстановленный мемориал на месте братской могилы. Инициатива международного проекта «Адреса Победы». Здесь похоронено более 8500 советских воинов и офицеров, погибли, защищая свою родину в Великой Отечественной войне. Композиция состоит из двух бойцов Красной армии. На церемонии открытия трудовые коллективы, молодежь, представители власти, а также те, кто прошел эти страшные годы. Этот мемориал – шестой по счету международный проект. Проект «Адресами Победы» на протяжении 3 лет восстанавливает историю и делает все, чтобы ни одно имя не потерялось во времени. Спортивный городок открыли в парке имени Уго Чавеса в День Победы в Минске. Новая локация появилась в границах улицы Каменногорской, Лицкой, Неманской и Казимировской. В этой части любители спорта найдут разнообразное оборудование и площадки от хоккейной коробки до велодорожки. Я Евгений Лашковский, с Днем Победы!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Днем Победы. Don't nobody else make me feel like, yeah.

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: «Центр ФМ».

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
2: С праздником!

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Новости.
1: Сегодня День Победы. Он объединяет страны, и не только постсоветского пространства. Ну, главным образом Минск-Москву. Этим утром в российской столице прошел военный парад. За ним наблюдал президент Беларуси, а после возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Как заявил Александр Лукашенко, никто не может помешать союзникам праздновать День Победы. А чтобы защититься от нападок противников, у Беларуси и России достаточно сил и средств. Поздравления соотечественникам с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне направил президент. 9 мая 1945 года навсегда стала священной датой для каждого белоруса, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству, говорится в послании. Александр Лукашенко убежден, правда, о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Тема общей Великой Победы и важности сохранения памяти о ней звучала на встрече президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко прибыл в Москву еще накануне. Владимир Путин поблагодарил коллегу за приезд и возможность вместе встретить праздник. Главы государств уделили внимание и деловой повестке. В прошлом году товарооборот между странами составил рекордные 55 миллиардов долларов. За 5 лет прирост почти 40%. Беларусь входит в пятерку важнейших торговых партнеров России. Да, в свою очередь, основной рынок сбыта для белорусских товаров. Президент Беларуси поздравил с Днем Победы зарубежных лидеров. Послания, направленные президентом Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер-министру Словакии, народам Молдовы и Украины. Также Александр Лукашенко направил поздравления первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, представителям высшего руководства Российской Федерации, патриарху Московскому и всея Руси, руководителям международных и региональных организаций. Я Евгений Лашковский. С Днем Победы!

уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
0: «Центр ФМ».

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Воскресенье – так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Новости.
1: Глава государства Александр Лукашенко в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Белоруссии за освобождение Европы от фашизма. Далее цитата. «Мы празднуем День Великой Победы, подарившей нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год с шествиями, салютами, со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана. Тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый. Победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили в нашей земле гитлеровские палачи, сказал глава государства. Беларусь помнит каждого. Ровно в полдень прошла общенациональная минута молчания в знак глубокого уважения и памяти на улицах и в общественных местах, в эфирах радио и ТВ под бьющие в самое сердце удары метронома. На минуту страна замерла. Эти 60 секунд тишины – священная дань памяти тем, чьи жизни унесла страшная и безжалостная война. Жертв концлагерей, сожженных заживо мирных жителей, павших в боях солдат, партизан и подпольщиков. Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Беларуси в конце июня. Трехдневная программа конгресса будет посвящена борьбе с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире. День Победы страна всегда отмечает масштабно. Это любимый народный праздник. Люди поздравляют друг друга и даже несмотря на переменчивую погоду идут семьями к памятным местам и на локации массовых гуляний. Еще не поздно присоединиться. Я Евгений Лашковский. С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, с Днем Победы! Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. Свобода была завоевана дорогой ценой. Все меньше остается рядом тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Пусть подвиг тех, кто одолел захватчиков, продолжает оставаться примером для подрастающего поколения и нравственной опорой в жизни. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: Весь день в эфире «Центр ФМ» слушайте песни военных лет. Они звали на борьбу, поднимали в атаку, воспитывали мужество и смелость. Они учили верить, любить и ждать. Песни Великой Победы.
1: С праздником!
2: «Центр ФМ».

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя чести воинской и правды, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена, чтоб не пылать земному шару снова. Солдатской крови пролито сполна, чтоб помнил враг урон.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Воскресенье – так себе погодка в Белоруссии. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске – 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте – 14, в Гомеле – 16.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Каргонский, и это «Центральная станция», эпизод 73-й, что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами. Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все, 18+, погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета: Крис Лейк, Дон Дола, Скайтек, Дэвид Гетта, Марш, Адам Порт, Хардвелл, Файдлс и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод и Лай Брауни, Пен Пот, Coming in Heavy.

Мы прослушали Илай Брауни, Пен Тодд, Корти Орга, Рокетмен и Шоутек, Твиг, Энджел Плея и Линдо. А на фоне звучит Армин Ван Бюрен и Скайтек, She's a Freak, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее? Через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Sony, Flobera и Crystal, My Lovin, Silva Bumpa и Riordan, Lifty, Milky Just The Way You Are в ремиксе от David Guetta, MPH, Unconditional. А прямо сейчас Skytech и AMRV, Just

Сегодня звучит MPH Unconditional. Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Джошуа, Робби и Делор, Филхос де Замби, Серф Колд, Бенси и Джегуар Джегуар, Everywhere, Марш с треком B-Side, Адам Порт и SG Lewis, Be The One, BLR и Ember Revival, Cause You Are Mine, а прямо сейчас Fidels, Another Night With You.

подкаста на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее Крис Лейк и A-Trip, Make You Fight, Дон Дола и Тига, Don't Worry Baby, Мисс Мани, Капюшон и GLZ, Hot Sauce, Hardwell, Aztec и Доктор Фанк, Лоу. А прямо сейчас Кашин и Кася, Кэтч. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргунов.

0: Центральная станция.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: слушали центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире

Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее The Martin Garrix Show. Категория 16+. Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Фестиваль в Итокии! Встречайте лето ярко и интересно! Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественные

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
3: Категория 16+.
4: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
2: Вы на Центр FM, танцевальное радио Беларуси, я Адам Бейер, и это Drum Code Live. На этой неделе к нам возвращается Джоэл Мау с новым гостевым миксом прямо из Стокгольма, Швеция. Думаю, многие из вас знают, что мы дружим еще со школьных времен, росли вместе в Швеции и оба влюбились в техно на рейв-сцене. Мне всегда интересно узнавать, чем он занимается, а в этом году он запустил свой новый лейбл Stunden. Не будем терять время и перейдем к миксу.

Вы слушаете гостевой микс с Joel Mo в Drum Code Live с Адам Бейлер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Вы слушаете гостевой микс с Joel Moe в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
3: Категория 16+.
4: This is Drum Code Live with Adam Bayer. Drum Code for Life.
5: Pop a Swedish techno here this week. Jordan Moll is in the mix here on Drum Code.

сети Центр FM. И это DrumCode Live с Aidan Meyer. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Огромное спасибо Джоэлу. Обязательно загляните в его соцсети, чтобы быть в курсе всего, что он готовит к релизов и выступлений в ближайшие месяцы. На следующей неделе у меня будет мой живой микс с Time Warp. Не пропустите. А пока хороших выходных и помните, DrumCode навсегда. You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week. Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: What's up, beautiful people? It's Oliver Helmers here, and welcome back to Healthy Radio.
1: FM, и это Healthy Radio с Оливер Хелден.
0: And it's about time to get
1: с трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр ФМ.

0: La La Land. I hope to see you soon in...
1: Вы слушаете Центр FM, и это Хелди Радио с Оливер Хелден.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Далее радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на центре.
1: Категория 16+. From the speakers to your soul, this is Karma Karma Radio with Shimza. Shimza. Turn it up.
0: С возвращением вы на волне «Карма, карма», и это «Центр FM». Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

Радио с Шинза только на Центр ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

«Карма-карма» на радио «Центр FM» со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважай музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.